0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Девочки смеются.
1: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Аэропорт».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Эфире радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.00, температура плюс 14, днем ожидается 17-19 градусов, дождь. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. СМИ анонсировали появление первых сетей 5G в России уже в июне. В конце месяца власти планируют выделить Вымпелкому, МТС, Мегафону и Теле2 диапазон, который позволит разворачивать сети пятого поколения в крупных городах. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам. Начнем к летнему сезону отпусков. МТС запустил бесплатный роуминг для своих абонентов в 31 стране, включая Кипр, Китай, Германию, Объединенные Арабские Эмираты, Италию и Австралию. Об этом агентству РИА рассказал оператор связи. Пользователи смогут получать бесплатный пакет из 7 мегабайт интернета каждые 30 дней, безлимитные входящие звонки в Россию, доступ к навигационным картам, переводчикам и банковским приложениям. В Самаре на продажу выставили управление Сберкас в историческом центре. Трехэтажный особняк площадью 650 квадратных метров расположен по адресу Куйбышева, 93. Торги стартуют с 73 миллионов рублей. Шаг аукциона на повышение установлен в 3 миллиона 700 тысяч рублей. Здание управления Сберкас входит в список объектов культурного наследия регионального значения. В последние годы здесь размещались отделения Сбербанка и музей истории сберегательного дела. Дети от 10 до 16 лет смогут ездить на поездах без взрослых. РЖД с июня запускает на целом ряде маршрутов услугу по перевозке школьников под присмотром проводника и начальника поезда. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. Оформить заявку следует в билетных кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. Стоить это будет в районе 1500 рублей. До этого такая услуга была только в поездах «Сапсан». Теперь она будет доступна в составе «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». Сборная Финляндии стала победительницей проходившего в Швейцарии чемпионата мира по хоккею, завоевав золото в 5-й раз в истории. В финале, который прошел в Цюрихе, финны победили швейцарцев в овертайме со счетом 1-0. Бронзу ранее в воскресенье взяли норвежцы, обыгравшие в овертайме канадцев со счетом 3-2. Швейцарцы в 3-й раз подряд играли в финале. В 2024-м они уступили в решающем матче чехам, в 2025-м – американцам. Турнир в 5-й раз подряд пропустила сборная России. Доллар на сегодня 71 рубль 2 копейки. Евро 82 рубля и 64 копейки.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 14, днем будет облачно, безветренно, дождь. Температура плюс 17-19.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Омега».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранить традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.11. Температура в Тольятти плюс 14. Сегодня понедельник, 1 июня. Что обещают астрологи на первую летнюю неделю, расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7 часов 16 минут, температура в Тольятти плюс 14. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя важных разговоров и размышлений. Возможно, события, которые изменят прежний порядок. Пауза в делах принесет ясность и спокойствие. Тельцы, это время глубоких перемен, раскроются какие-то секреты. Не бросайтесь сразу действовать, нужно сначала понять, что вам это принесет. Близнецы, безопасного решения проблем не получится, какие-то нарывы придется буквально вскрывать. Доверьтесь своему чутью, оно не подведет. Раки, неделя получения денег и подтверждения правильности принятых решений. Трудный этап позади, вы сможете вздохнуть свободней. Львы, неделя удачных догадок и вдохновения. Новое может прийти не с той стороны, с которой вы ждали. Возможно, неожиданные события. Девы, неделя эмоциональной нестабильности и путаницы в мыслях. Не доверяйте себе, лучше советоваться с близкими. Домашние дела успокоят и заземлят. Весы, ваш потенциал будет скрыт, а возможности не очевидны. Следуйте за внутренним голосом. Это неделя подсознательных решений. Скорпионы, невозможно все время расти и расширяться, так можно и лопнуть. Это неделя осмысленной паузы и избавления от ненужного, возможно, встряски. Стрельцы, у вас будут возможности для действий, но не будет вдохновения. Самыми удачными окажутся тихие, незаметные дела.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 7.21, температура плюс 14. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Весь мир борется с сидячим образом жизни. Но шведские ученые пришли к выводу, что сидеть в кресле можно с прямой пользой, по крайней мере, для мозга. Почти 20 лет под наблюдением были 20 тысяч человек. Оказалось, что критическое значение имеет уровень мозговой активности. Сидячие привычки разделили на две категории. Просмотр телевизора или пролистывание соцсетей ускоряют ухудшение когнитивных функций. А вот умственно активное сидение, наоборот, защищает мозг. И это может быть чтение, офисная работа или решение сложных задач. Авторы исследования объясняют это просто. Мозг работает как мускул. Когда мы сидим пассивно, зоны памяти и обучения буквально засыпают. Но если заменить хотя бы один час бездумного отдыха у экрана на интеллектуальное занятие, риск снижения когнитивных функций падает сразу на 7%. При этом физическую активность ученые, конечно, тоже приветствуют.
4: Реклама. Все для защиты ваших сотрудников на производстве. Спецодежда, средства индивидуальной защиты, профессиональная обувь в магазинах «Алтын Спецодежда». Телефон 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
5: Телефон рекламной службы 510 210.
6: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. 7.31 в Тольятти, температура плюс 14. Днем ожидается 17-19 градусов, дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Ситуация с отменой рейсов Air Anka на турецком направлении затронула минимум 3000 пассажиров. Туроператор Annex Tour, который выкупил провозные емкости авиаперевозчика до конца октября, сообщил, что пассажиров могут пересадить на другие рейсы турецких авиаперевозчиков Karendon и Turkish Airlines. Роспотребнадзор запустил горячую линию для туристов. Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека. Как пишет Интерфакс, это одна из новых норм, которая вошла во второй пакет «Антифрод» для борьбы с мошенниками. Госдума рассмотрит его во втором чтении 9 июня. От идеи, что в одном банке у клиента может быть не более 5 платежных карт, власти отказались. «АвтоВАЗ» добавит в палитру «Лады Азимут» новые цвета, сообщили в пресс-службе завода. Речь идет как минимум о трех новых цветах – бежевом «Гоби», зеленом «Эмеральд» и цвете морской волны «Серенада». Как отмечается, на этапе презентации новые эмали получили высокую оценку. Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею. Норвежцы в четвертьфинале победили Латвию 2-0 и попали в полуфинале на швейцарцев, которые обыграли шведов 3-1. В другом полуфинале встретятся Канады и финны. Матчи пройдут 30 мая в Цюрихе.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 14. Днем будет облачно, безветренно, дождь. Температура плюс 17-19.
2: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74-39-99. Застройщик ООО «Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.37, температура плюс 14. На календаре понедельник, 1 июня. В этот день родились актриса Мэрилин Монро, актеры Морган Фриман и Том Холланд, композиторы Михаил Глинка и Евгений Птичкин. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
6: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости, как автомобили Kia. Kia-центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia-центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.42. Температура плюс 14. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 июня 1930 года в Москве родился композитор Евгений Птичкин. Автор хитов «Ромашки спрятались», «У любви глаза зеленые», «Сладкая ягода» и «Эхо любви». Всего он написал более сотни песен, в основном для кино. Птичкин окончил университет Гнесиных по классу композиции, а в 60-е годы прошлого века стал работать в кино. И песня из первой же картины принесла огромный успех. «Ромашки спрятались» на стихи Игоря Шеферана. Хит «Эхо любви» он написал по заказу для фильма «Судьба» на стихи Роберта Рождественского, а вдохновился собственным опытом любви ко второй жене Раисе. Она была корреспондентом на телевидении, и Птичкин вспоминал, что влюбился с первого взгляда во время интервью. Когда увидел ее, вдруг подумал: «Жена моя пришла». Композитор умер в 93-м, болело сердце. В те годы он, как и многие советские деятели культуры, страдал от невостребованности. Из-за нехватки денег продавал картины из своей коллекции. В 2005 году на площади перед гостиницей «Россия» установили звезду композитора Евгения Птичкина.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 8, температура плюс 14. Посоревноваться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок пару билетов в кино. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама. В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 8.01, температура плюс 15. Днем ожидается 17-19 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России появится дорожный знак для парковки многодетных семей. Его предложено установить до конца года, сообщили в Минтрансе. Также ведомство хочет провести эксперимент по предоставлению скидок на такси для многодетных. Вместе с этим в Минтрансе работают над вопросом предоставления бесплатной парковки для двух машин тем семьям, в которых воспитываются больше 4 детей. Ожидается, что изменения в методические рекомендации будут внесены до конца июня. Территорию Самарского речпорта превратят в ландшафтный парк. Его строительство начнется в следующем году. Планы анонсировал губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, в этом году планируется освободить площадку речпорта, расчистить территорию и заняться проектированием. Первая неделя календарного лета выдастся в Самарской области дождливым. До среды в прогнозах Приволжского гидрометцентра значатся грозы. Сегодня порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, возможен град. Температурный фон в первых числах июня будет ниже своей климатической нормы. В дневные часы ожидается плюс 17-22 градуса. Ночами столбики и термометров будут опускаться до плюс 6. Правительство Грузии выставит на аукцион вина из коллекции Иосифа Сталина. Вырученные деньги власти намерены направить на открытие школы виноделия. Всего в коллекцию Сталина входило около 40 тысяч бутылок французских и грузинских редких вин. Часть из них датируется началом 19 века, сообщает Reuters. Винное хранилище в Тбилиси было вскрыто впервые на минувшей неделе. По данным агентства, в коллекции Сталина, в частности, представлены вина, принадлежавшие императорам Александру III и Николаю II. Они попали к Сталину из винной коллекции династии Романовых в 1917 году. Диана Шнайдер сегодня попробует пробиться в четвертьфинал Ролан-Гаррос. В третьем круге 22-летняя уроженка Жигулевска победила украинку Александру Олейникову со счетом 7-5, 6-1. Сегодняшней соперницей Шнайдер по 1/8 финала будет американка, 19-я ракетка мира Мэдисон Кис. Шнайдер занимает 23-е место в мировом рейтинге. Ролан-Гаррос, общий призовой фонд которого составляет 61 миллион евро, продлится до 7 июня. Доллар на сегодня 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля и 64 копейки.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 15, днем будет облачно, безветренно, дождь, температура плюс 17-19.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.08, температура в Тольятти плюс 15. Оказывается, в дуэте Roxette новая вокалистка. О мировом туре дуэта расскажем через 10 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: ДРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16.00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ДРК
4: «Капитал». 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 8.17 в Тольятти. Температура плюс 15. На радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Дуэт «Роксет» открыл новый мировой тур. Шведская группа проводит его в честь 40-летия своего дебютного альбома. Турне началось в прошлую пятницу в Ганновере, а закончится в октябре в Вашингтоне. Конечно, заменить неповторимую Мари Фредриксон, ушедшую в 2019-м, невозможно, но гитарист и автор всех хитов Пер Гесли уверен, эти песни должны звучать со сцены. С прошлого года новой вокалисткой проекта стала известная шведская певица Лена Филипсон. Теперь поклонники слушают золотую классику в ее исполнении. От взрывной «The Look» до культовой баллады из фильма «Красотка». Впрочем, новые треки...

0: Верникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 1220.
1: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
2: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
3: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
1: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.31, температура плюс 15. Днем ожидается 17-19 градусов, дождь. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России появится дорожный знак для парковки многодетных семей. Его предложено утвердить до конца года, сообщили в Минтрансе. Также ведомство хочет провести эксперимент по предоставлению скидок на такси для многодетных. Первая неделя календарного лета выдастся дождливой. До среды в прогнозах Приволжского гидрометцентра значатся грозы. Сегодня ветрено, возможен град. Температурный фон в первых числах июня будет ниже своей климатической нормы. В дневные часы ожидается плюс 17-22 градуса, ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 6. Профессия сварщика в России является самой высокооплачиваемой среди рабочих специальностей, сообщили агентству РИА эксперты. Так, средний уровень зарплат по всему рынку составляет 152 тысячи рублей. Специалисты, занятые на крупных промышленных объектах, включая нефтегазовую отрасль, строительство магистральных трубопроводов, получают от 330 до 540 тысяч в месяц. Сборная Финляндии стала победительницей чемпионата мира по хоккею. В финале, который прошел в Цюрихе, финны победили швейцарцев в овертайме со счетом 1-0. Бронзу взяли норвежцы, обыгравшие в овертайме канадцев со счетом 3-2.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 15. Днем будет облачно, безветренно, дождь. Температура плюс 17-19.
2: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
3: Застройщик ООО «Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. 8.36 в Тольятти, температура плюс 15. На календаре понедельник, 1 июня. Сегодня Международный день защиты детей, Всемирный день родителей и Всемирный день молока. Правда ли, что люди пьют молоко больше 10 тысяч лет? Об этом расскажем через 5 минут на радио Омега, 106.9 FM.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.41. Температура плюс 15. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июня – Всемирный день молока. Праздник учрежден в 2001 году по инициативе ООН, чтобы напомнить о пользе продукта. Люди пьют молоко животных больше 10 тысяч лет. Древнейшие ископаемые останки одомашненной коровы относятся к 8-му тысячелетию до нашей эры. Молоко содержит до 80 полезных минеральных элементов, а кальций из него усваивается организмом почти полностью, до 97%. Благодаря молоку была создана первая вакцина от оспы, которую называли чумой 18 века. Многие умирали, а выжившие оставались с глубокими рубцами на коже. Английский врач Эдвард Дженнер, работая в селе, заметил, что доярки, переболевшие легкой формой коровьей оспы, никогда не заражались смертельной человеческой. Дженнер провел эксперимент. Взял немного жидкости из гнойничка на руке зараженной коровьей оспой доярки и ввел 8-летнему мальчику. Тот перенес лишь легкое недомогание. Позднее доктор ввел мальчику уже настоящий оспенный материал, и тот не заболел. Дженнер назвал свой метод вакцинацией от латинского слова «вакка», то есть «корова».
4: А, коровы!
5: Будете здоровы.
6: Радио Омега. Тольятти 106.9.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 15. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок пару билетов в кино. Удачи вам от радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».
2: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».
1: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.01, температура плюс 16, днем ожидается 17-19 градусов, дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области сегодня утром на полтора часа объявляли беспилотную опасность. Небо над регионом не закрывали, ограничения на полеты не вводились. Аэропорт Курумыч работал штатно. Эксперты МАГАТЭ сообщили о повреждениях Запорожской АЭС после атаки дрона. В стене машинного зала пробита дыра. Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что инцидент ставит под угрозу принципы ядерной безопасности. Глава Росатома Алексей Лихачев ранее сообщил, что беспилотник в субботу ударил по зданию машинного зала одного из энергоблоков Запорожской АЭС и взорвался. Пресс-служба станции сообщила, что никто не пострадал, радиационный фон в норме. В первый день лета в Самарской области прогнозируется гроза и град. Порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду. Спасатели рекомендуют отложить работу на высоте и не парковать автомобили под деревьями. Вся наступившая неделя выдастся дождливой, а температурный фон будет ниже своей климатической нормы. В дневные часы ожидается плюс 17-22 градуса. Относительная прохлада первых дней сменится к пятнице потеплением до плюс 26 градусов. Самарский ЖК «Ильинская Плаза» на Буяново может остаться без электричества. В адрес обслуживающей ЖК управляющей компании поступило требование от приставов о демонтаже электролиний, соединяющих подстанции и дом. Это решение выносилось по иску владелицы территории, примыкающей к жилому комплексу. Она потребовала перенести электролинии с ее участка. Суд постановил, что застройщик «Новый город» должен освободить чужую территорию от своих электролиний. Жители дома обратились к региональным властям с просьбой организовать встречу с представителями Минстроя и энергетиками для решения вопроса. Суд взыскал с футбольного клуба «Крылья Советов» 12 миллионов рублей. Таким образом, московский арбитраж удовлетворил иск компании «РТ Капитал» о взыскании долга. Изначально истец требовал около 146 миллионов рублей, а в марте увеличил сумму до 160 миллионов. Ранее суд уже взыскал с клуба более 900 миллионов рублей по аналогичному делу. Апелляция отклонила жалобу клуба на это решение, и оно вступило в законную силу. Ранее стало известно, что РФС запретил «Крыльям» регистрацию новых игроков. Причина – долг перед «Зенитом». Ранее сообщалось, что «Крылья» до сих пор не рассчитались с питерским клубом за трансфер нападающего Ивана Сергеева в московское «Динамо». Речь идет о 100 миллионах рублей. В РФС постановили взыскать с «Крыльев» образовавшуюся задолженность в полном объеме и пени. Доллар на сегодня 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля и 63 копейки.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 16, днем будет облачно, безветренно, дождь, температура плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.07. Температура в Тольятти плюс 16. Сегодня понедельник, 1 июня. Что обещают астрологи на новую неделю, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы. Сегодня вы можете выиграть билет на двоих в кинотеатр Море Синема. Спонсор игры ООО Море Синема Тольятти. Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. 60% современных родителей считают, что от этого подросткам больше пользы, чем вреда, что, по их мнению, не так уж и бесполезно. 60% современных родителей считают, что от этого подросткам больше пользы, чем вреда, что, по их мнению, не так уж и бесполезно. 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: ДРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16.00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 12 минут, температура в Тольятти плюс 16. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. 60% современных родителей считают, что от этого подросткам больше пользы, чем вреда, что, по их мнению, не так уж и бесполезно. 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.38, температура плюс 16. 510-225, какие мысли?
1: Ну, я думаю, что это компьютеры.
0: Прекрасный ответ. Ну, давайте еще подумаем. Может, вы догадались? Доброе утро.
2: Да какая вот техника, я имею в виду, платье, это ноутбук, ну что-нибудь такое вот.
0: Планшет, ноутбук, тоже записал. Предлагаю еще подумать. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя важных разговоров и размышлений. Возможно, события, которые изменят прежний порядок. Пауза в делах принесет ясность и спокойствие. Тельцы. Это время глубоких перемен. Раскроются какие-то секреты. Не бросайтесь сразу действовать. Нужно сначала понять, что вам это принесет. Близнецы. Безопасного решения проблем не получится. Какие-то нарывы придется буквально вскрывать. Доверьтесь своему чутью, оно не подведет. Раки. Неделя получения денег и подтверждения правильности принятых решений. Трудный этап позади, вы сможете вздохнуть свободней. Львы. Неделя удачных догадок и вдохновения. Новое может прийти не с той стороны, с которой вы ждали. Возможно, неожиданные события. Девы. Неделя эмоциональной нестабильности и путаницы в мыслях. Не доверяйте себе. Лучше советоваться с близкими. Домашние дела успокоят и заземлят. Весы. Ваш потенциал будет скрыт, а возможности не очевидны. Следуйте за внутренним голосом. Это неделя подсознательных решений. Скорпионы. Невозможно все время расти и расширяться. Так можно и лопнуть. Это неделя осмысленной паузы и избавления от ненужного. Возможны встряски. Стрельцы. У вас будут возможности для действий, но не будет вдохновения. Самыми удачными окажутся тихие, незаметные дела. Козероги. Неделя мелких неурядиц и ссор. Могут быть неожиданно пересмотрены какие-то договоренности. А вот поездки будут очень удачными. Водолеи. Неделя конфликтов, которые расчистят место от ненужных дел и не тех людей. Будьте аккуратны в словах. Не выдавайте ничьих секретов. Рыбы. Это неделя осторожности и внимания к деталям. Не стоит стремиться к большим успехам. Они окажутся с изъяном или слишком дорого обойдутся.
5: Радио Омега.

0: Все это очень близко, все это очень близко. Не буду скрывать. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрываете. Прямо сейчас на радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Весь мир борется с сидячим образом жизни. Но шведские ученые пришли к выводу, что сидеть в кресле можно с прямой пользой, по крайней мере, для мозга. Почти 20 лет под наблюдением были 20 тысяч человек. Оказалось, что критическое значение имеет уровень мозговой активности. Сидячие привычки разделили на две категории. Просмотр телевизора или пролистывание соцсетей ускоряют ухудшение когнитивных функций. А вот умственно активное сидение, наоборот, защищает мозг. И это может быть чтение, офисная работа или решение сложных задач. Авторы исследования объясняют это просто. Мозг работает как мускул. Когда мы сидим пассивно, зоны памяти и обучения буквально засыпают. Но если заменить хотя бы один час бездумного отдыха у экрана на интеллектуальное занятие, риск снижения когнитивных функций падает сразу на 7%. При этом физическую активность ученые, конечно, тоже приветствуют.
4: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.31, температура плюс 16. Днем ожидается 17-19 градусов, дождь. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. 60% современных родителей считают, что от этого подросткам больше пользы, чем вреда. Что, по их мнению, не так уж и бесполезно. 510-225, как думаете?
1: Добрый день, может быть, это шпаргалки?
0: Шпаргалки, это холодно. Звучали уже версии ноутбуки, компьютеры, планшеты, интернет, современные технологии. И это все было гораздо ближе. 510-225, что у вас? Доброе утро.
2: Помогать делать уроки, готовиться к экзаменам, использовать искусственный интеллект.
0: Не могу понять, это один ответ или несколько?
2: Несколько.
0: Ну тогда давайте еще думать. Догадайтесь, набирайте 510-225 победителю в подарок пару билетов в кино. Прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
3: Здравствуйте. Официальных пляжей в Самарской области станет больше. Расширить список мест для организованного отдыха поручили региональные власти. Сейчас в реестр официальных включены 73 пляжа. В прошлом году их было меньше 50. Официально пляжный сезон должен стартовать до середины июня. В Самарской области сегодня утром на полтора часа объявляли беспилотную опасность. Небо над регионом не закрывали, ограничения на полеты не вводились. Аэропорт Курумыч работал штатно. В первый день лета в Самарской области прогнозируется гроза и град. Порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду. Спасатели рекомендуют отложить работу на высоте, не парковать автомобили под деревьями. Вся наступившая неделя выдастся дождливой. Относительная прохлада первых дней июня к пятнице сменится потеплением до плюс 26 градусов. У Ролан-Гаррос будет новая чемпионка. После вылета Иги Свёнтек в женском одиночном разряде не осталось теннисисток, ранее выигрывавших этот турнир. Среди претенденток на трофей три россиянки – Андреева, Калинская и Шнайдер.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 16, днем будет облачно, безветренный дождь. Температура плюс 17-19.
4: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74-39-99. Застройщик ООО «Созвестрой инвестиций». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.38, температура плюс 16. На радио Омега невероятный вопрос. 60% современных родителей считают, что от этого подросткам больше пользы, чем вреда, что, по их мнению, не так уж и бесполезно. 510-225, как думаете?
1: Нейросеть, искусственный интеллект.
0: Это прекрасно, но мы имели в виду кое-что другое. 510-225, что у вас?
2: Доброе утро. Если вдруг продолжать тему учебы, может быть, это просто списывать у соседа по парте, либо просто списывать?
0: Это вообще не касается темы учебы. Благодарю за версию. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. А во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега.
3: Реклама. Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.43. Температура плюс 16. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 июня 1930 года в Москве родился композитор Евгений Птичкин. Автор хитов «Ромашки спрятались», «У любви глаза зеленые», «Сладкая ягода» и «Эхо любви». Всего он написал более сотни песен, в основном для кино. Птичкин окончил университет Гнесиных по классу композиции, а в 60-е годы прошлого века стал работать в кино. И песня из первой же картины принесла огромный успех. «Ромашки спрятались» на стихи Игоря Шеферана. Хит «Эхо любви» он написал по заказу для фильма «Судьба» на стихи Роберта Рождественского, а вдохновился собственным опытом любви ко второй жене Раисе. Она была корреспондентом на телевидении, и Птичкин вспоминал, что влюбился с первого взгляда во время интервью. Когда увидел ее, вдруг подумал: «Жена моя пришла». Композитор умер в 93-м, болело сердце. В те годы он, как и многие советские деятели культуры, страдал от невостребованности. Из-за нехватки денег продавал картины из своей коллекции. В 2005 году на площади перед гостиницей «Россия» установили звезду композитора Евгения Птичкина.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 16. Вот невероятный вопрос от радио Омега. 60% современных родителей считают, что от этого подросткам больше пользы, чем вреда. Что, по их мнению, не так уж и бесполезно. 510-225, ваша очередь.
1: Компьютерные игры.
0: Компьютерные игры развивают целеустремленность, соревновательность, логику, реакцию и снимают стресс. Именно так считают 60% современных родителей. Это абсолютно правильный ответ.
1: Ура!
0: Как вас зовут?
1: Евгений.
0: Евгений, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли билет на двоих в кинотеатр «Море Синема». Спонсор игры ООО «Море Синема Тольятти». Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Евгений, поздравляю.
1: Спасибо. Я Евгений Петров с улицы Есенина. Разгадал невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
2: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 35066.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.02, температура плюс 17, днем ожидается 17-19 градусов, дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. К ситуации вокруг турецких чартерных авиакомпаний Air Anka и Tailwind, которые не получили согласования на выполнение полетов в Россию после 25 мая, пришлось подключиться Минтрансу. Обычно подобные вопросы решаются на уровне авиационных властей и перевозчиков. Однако в этот раз в переговорах участвовали не только представители Минтранса и Росавиации, но и посол Турции в России. Это может свидетельствовать о том, что проблема вышла за рамки технического согласования расписания и потребовала подключения госструктур обеих стран. По версии российских властей, Air Anka и Tailwind продолжили реализовывать свои провозные емкости вплоть до конца октября, несмотря на отсутствие разрешений на выполнение рейсов после 25 мая. Ведомство подчеркивает, что туры продавались на неподтвержденную перевозку, что стало прямым нарушением договоренностей, достигнутых между авиационными властями двух стран при согласовании летнего расписания. Таким образом, ответственность за возникновение проблем Минтранс фактически возлагает на турецких перевозчиков. Однако устранять последствия придется прежде всего туроператорам. По итогам встречи принято решение обязать их организовать пересадку пассажиров на рейсы российских авиакомпаний либо на рейсы турецких перевозчиков, имеющих необходимые согласования для полетов в Россию. При этом временное решение найдено по Air Anka. Как следует из сообщения Минтранса, программа этого перевозчика до 15-16 июня заменена рейсами Turkish Airlines и Karendon. Фактически речь пока идет о временной схеме, позволяющей избежать сбоев в начале высокого сезона. Дети от 10 до 16 лет смогут ездить на поездах без взрослых. РЖД с июня запускает на целом ряде маршрутов услугу по перевозке школьников под присмотром проводника и начальника поезда. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. Оформить заявку следует в билетных кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. Стоить это будет в районе 1500 рублей. До этого такая услуга была только в поездах Сапсан. Теперь она будет доступна в составах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». Самарские синоптики предупредили о высоком уровне ультрафиолетового излучения в начале наступившей недели. На сегодня в регионе прогнозируется гроза град, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Спасатели рекомендуют отложить работу на высоте, не парковать автомобили под деревьями. Относительная прохлада первых дней июня сменится к пятнице потеплением до плюс 26 градусов. Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею. В финале, проходившего в Швейцарии первенства, финны обыграли хозяев, забросив единственную шайбу в овертайме. Для финской команды победа на чемпионате стала 5-й в истории. Со своей стороны, швейцарцы не смогли победить в финале уже 3-й раз подряд. Бронзу чемпионата мира взяли норвежцы, обыгравшие в овертайме канадцев со счетом 3-2. Доллар на сегодня 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля и 64 копейки.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 17, днем будет облачно, безветренно, дождь. Температура плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 10.08, температура в Тольятти плюс 17. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас на радио Омега.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Самое яркое автомобильное событие последнего уикенда весны – 20-й юбилейный фестиваль «Вагбург». На площадке в Подмосковье собрались сотни эксклюзивных автомобилей брендов Volkswagen, Audi, Porsche и Skoda. В отличие от стандартных автошоу, здесь нет дрифта и заездов на скорость. Главный критерий оценки – культура реставрации, сток и олдскул. Особое внимание всегда обращают на себя оригинальные радиоприемники и коврики. В экспозиции выделяются три эпохи. Первая – это зарождение культа, легендарные микроавтобусы «Транспортер Т1» и компактные хэтчбеки «Гольф». Вторая – эра 90-х. Редкие модификации седанов «Ауди 80» и купе «Коррадо». Наконец, современное направление. Спортивные версии «Порше 911» и тюнингованные лифтбеки «Шкода». Масштаб события обусловлен высокой лояльностью клиентов к автомобилям концерна, который объединяет Volkswagen, Audi, Porsche и Skoda. В нашей стране около трети владельцев этих машин при смене автомобиля снова выбирают марку из этого же семейства брендов.
4: Реклама. 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
5: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 10.17, температура плюс 17. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Дуэт Роксет открыл новый мировой тур. Шведская группа проводит его в честь 40-летия своего дебютного альбома. Турне началось в прошлую пятницу в Ганновере, а закончится в октябре в Вашингтоне. Конечно, заменить неповторимую Мари Фредриксон, ушедшую в 2019-м, невозможно, но гитарист и автор всех хитов Пер Гесли уверен, эти песни должны звучать со сцены. С прошлого года новой вокалисткой проекта стала известная шведская певица Лена Филипсон. Теперь поклонники слушают золотую классику в ее исполнении. От взрывной «The Look» до культовой баллады из фильма «Красотка». Впрочем, новые треки обновленный Роксет тоже выпускает. Давайте послушаем фрагмент песни «Bad Blood», где Пер Гесли зажигает вместе с Леной.

0: слышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 1220.
1: Телефон рекламной службы. 510 210.
2: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.33, температура плюс 17. Днем ожидается 17-19 градусов, дождь. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. СМИ сообщили об очередном подорожании обучения в вузах. В среднем в этом году стоимость выросла на 10%, сообщили в Миноборнауке. В некоторых вузах рост гораздо сильнее. Суд взыскал с футбольного клуба «Крылья Советов» 12 миллионов рублей. Таким образом, московский арбитраж удовлетворил иск компании «РТ Капитал» о взыскании долга. Изначально истец требовал около 146 миллионов, а в марте увеличил сумму до 160. Ранее суд уже взыскал с самарского клуба более 900 миллионов рублей по аналогичному делу. Самарские синоптики предупредили о высоком уровне ультрафиолетового излучения в начале наступившей недели. На сегодня в регионе прогнозируется гроза град, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Относительная прохлада первой половины недели сменится к пятнице потеплением до плюс 26 градусов. В Самаре 111 автобусов, трамваев и троллейбусов оснащены кондиционерами. Об этом сообщили в мэрии. Там добавили, что если в салоне недостаточно прохладно, пассажиры могут сообщить об этом водителю или кондуктору. Настройки кондиционера легко регулируются.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 17, днем будет облачно, безветренно, дождь. Температура плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 10.39, температура плюс 17. Сегодня понедельник, 1 июня. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега.
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.44. Температура плюс 17. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июня – Всемирный день молока. Праздник учрежден в 2001 году по инициативе ООН, чтобы напомнить о пользе продукта. Люди пьют молоко животных больше 10 тысяч лет. Древнейшие ископаемые останки одомашненной коровы относятся к 8 тысячелетию до нашей эры. Молоко содержит до 80 полезных минеральных элементов, а кальций из него усваивается организмом почти полностью – до 97%. Благодаря молоку была создана первая вакцина от оспы, которую называли чумой 18 века. Многие умирали, а выжившие оставались с глубокими рубцами на коже. Английский врач Эдвард Дженнер, работая в селе, заметил, что доярки, переболевшие легкой формой коровьей оспы, никогда не заражались смертельной человеческой. Дженнер провел эксперимент. Взял немного жидкости из гнойничка на руке зараженной коровьей оспой доярки и ввел 8-летнему мальчику. Тот перенес лишь легкое недомогание. Позднее доктор ввел мальчику уже настоящий оспенный материал, и тот не заболел. Дженнер назвал свой метод вакцинацией от латинского слова «вакка», то есть «корова».
4: А, коровы!
5: Будете здоровы!
6: Радио Омега. Тольятти.

0: 96.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти без 3:11, температура плюс 18. Через 3 минуты новости, а еще впереди музыка, понятная без слов, Planets Rodrigo. Через 30 минут на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.01, температура плюс 18. Днем ожидается 17-19 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. СМИ сообщили об очередном подорожании обучения в вузах. В среднем в этом году стоимость выросла на 10%. Об этом сообщили в Миноборнауке. В некоторых вузах рост гораздо сильнее. Абсолютных цифр Коммерсант не приводит. В большинстве вузов заявили, что введенное с этого года регулирование платных мест на стоимость не повлияло. Самарские абитуриенты и их родители стали мишенью мошенников. Злоумышленники выходят на связь с семьями, представляясь сотрудниками бухгалтерии вузов и убеждают жертв в необходимости срочной предоплаты для финансового закрепления места на платном отделении. Для убедительности аферисты направляют счета, QR-коды и банковские реквизиты или ссылки для мгновенного перевода. Мошенники часто прибегают к психологическому давлению, запугивают аннулированием заявления, отказом в зачислении или передачей места другому кандидату, настойчиво требуя оплаты прямо сейчас. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что Еревану удастся выстроить новые отношения с Москвой. Об этом политик заявил в видеообращении по вопросам внешней политики. Премьер подчеркнул, что сейчас отношения двух стран находятся в стадии трансформации. 29 мая президент Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Тогда же Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза, в котором говорилось о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС либо пребывании в ЕАЭС. В Самаре 111 автобусов, трамваев и троллейбусов оснащены кондиционерами, сообщили в мэрии. Там добавили, что если в салоне недостаточно прохладно, пассажиры могут сообщить об этом водителю или кондуктору. Настройки легко регулируются. Сообщить о проблемах в общественном транспорте, грязи, пыли, неработающих кондиционерах можно по телефону горячей линии департамента транспорта, через официальные страницы в соцсетях или платформу «Госуслуги решаем вместе». Россияне стали больше тратить на туристическую экипировку. Средний чек вырос на 27% за год. Если в 2025-м расходы на спорт, товары и туристическое снаряжение составляли около 12 тысяч рублей, то в текущем году уже более 15 тысяч, сообщает Финмаркет Выбери.ру. 40% опрошенных стали чаще покупать товары именно известных брендов, несмотря на рост цен, поскольку рассчитывают на более высокое качество и долговечность продукции. Отмечается, что россияне чаще инвестируют в экипировку для фитнеса, бега и горного туризма. Самыми затратными покупками оказались велосипеды премиального сегмента, туристические рюкзаки и профессиональная одежда для походов. В среднем на такие покупки соотечественники тратили от 45 до 110 тысяч рублей за вещь. Доллар на сегодня 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля и 64 копейки.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 18, днем будет облачно, безветренный дождь, температура плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 11.11. Температура в Тольятти плюс 18. Сегодня утром Евгений с улицы Есенина разгадал невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. 60% современных родителей считают, что от этого подросткам больше пользы, чем вреда. Что, по их мнению, не так уж и бесполезно. Видеоигры. Вот правильный ответ.
1: Я Евгений Петров с улицы Есенина разгадал невероятный вопрос на Радио Омега.
0: Евгения поздравляем, он получает в подарок 2 билета в кино. А новый невероятный вопрос завтра утром после 9. В ближайшие минуты в Ванатеке, Янелли, Tell Me Who, а еще Вячеслав Бутусов, Берег, через полминуты на Радио Омега.
2: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника, собственная производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Телефон рекламной службы 510 210.
4: Радио Омега.

0: Плотный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио «Омега».

0: Всегда хорошая музыка на радио Омега.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус,

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. Cardigans и Raisin Rewind. 11:32, температура в Тольятти плюс 18. Днем ожидается 17-19 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Власти Сербии ведут обсуждение по поводу возможной отмены безвизового режима с Россией. Это необходимо для выполнения требований Брюсселя по вступлению страны в ЕС, сообщает «Известия». Территорию Самарского речпорта превратят в ландшафтный парк. Его строительство начнется в следующем году. Планы анонсировал губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, в этом году планируется освободить площадку речпорта, расчистить территорию и заняться проектированием. В июне в Самарской области может вырасти риск природных пожаров, следует из прогноза Федеральной авиалесоохраны. Впрочем, это не значит, что природных пожаров в первый месяц лета будет аномально много. На их появление влияет не только погода, но и человеческий фактор. Аномалии удастся избежать, если жители не станут поджигать сухую траву и мусор, бросать окурки. Новый чемпион НБА определится в противостоянии Сан-Антонио с Нью-Йорк Никс. Финальная серия начнется 3 июня. Нью-Йорк Никс дважды становился чемпионом в 70-м и 73-м годах прошлого века. Сан-Антонио – пятикратный чемпион NBA. В последний раз брал трофей в 2014 году.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 18, днем будет облачно, безветренно, дождь. Температура плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Mike and the Mechanics, Over My Shoulders. 11 часов 44 минуты, температура в Тольятти плюс 18. Впереди золотая коллекция Радио Омега. В ней собраны хиты высшей пробы. Авентура, Obsession, London Beat, I've Been Thinking About You, а еще Сэм Браун, Stop. Через полминуты на старте золотой коллекции Радио Омега.
1: Реклама. Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78 24 23. Больше информации на altinsys.ru.
2: Телефон рекламной службы 510 210.
3: Радио Омега.

0: Авентура, Обсессион в золотой коллекции Радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 18. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на Радио Омега Алена Богданова. Легкого вам понедельника и летнего настроения. Будьте здоровы!
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 35-066. Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, 12 часов в Тольятти, на улице плюс 19 градусов. О погоде подробнее через пару минут, но прежде еще новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Правительство России ввело запрет на экспорт авиакеросина. Ограничения будут действовать 6 месяцев. Это решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка топлива. Напомню, в России уже действует экспортное ограничение на бензин для всех участников рынка. Частным экспортерам запрещен вывоз дизельного топлива. Июнь в Самарской области будет прохладнее, чем обычно. Средняя температура ожидается на уровне 18-20 градусов. При этом, по прогнозам, месячное количество осадков предполагается около нормы. Первая неделя июня в регионе будет дождливой. Сегодня действует предупреждение о порывистом ветре, не исключается град. Грозы возможны до среды включительно. Ночами столбики и термометров будут опускаться до плюс 6 градусов. В дневные часы в первой половине недели ожидается плюс 17-22 градуса. К пятнице потеплеет до плюс 26. В Самарском медуниверситете разработали экологичный метод создания компонентов для новых лекарств. Он позволяет получать более чистые фармацевтические субстанции, снижает себестоимость производства и делает синтез безопаснее. Вместо токсичных растворителей химики используют алюминиевый и металл органические каркасы. Эти пористые кристаллы работают как губки, пропуская внутрь только нужные молекулы по размеру, сообщает «Волга-Ньюс». Семьи с детьми могут оформить новый вид выплат на госуслугах. Прием заявлений продлится до 30 сентября. Право на получение выплат имеют семьи, где оба родителя работают и в которых есть как минимум двое детей. Важным условием является постоянное проживание семьи на территории России. Также учитывается средний доход на одного члена семьи, который не должен превышать полуторакратный размер регионального прожиточного минимума. Рассмотрение каждого заявления не превысит 10 рабочих дней. 22% самарцев считают, что детство современных детей счастливее, чем было у них. Противоположного мнения придерживаются более половины респондентов. Опрос в преддверии отмечаемого сегодня Дня защиты детей провел сервис «Суперджоб». Он был посвящен сравнению детства разных поколений. С возрастом опрошенных их позиция становится более категоричной. Так, среди молодежи до 35 43% уверены, что современное поколение несчастливее предыдущих. А среди респондентов старше 45 лет эта доля возрастает до 60%. Отмечается, что участники опроса со средним профессиональным образованием чаще считают современных детей более счастливыми, чем респонденты с высшим образованием. Доллар на сегодня 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля и 64 копейки.
0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Радио Омега, Эд Ширан. Песня называется «Bad Habits», «Плохие привычки». А есть ли у вас плохие привычки или все исключительно хорошие? Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Легкого вам понедельника. Далее на Радио Омега «Серебро». Послушаем песню «Дыши».
1: Реклама. 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг-проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега». 0+.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
4: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Радио Омега, группа «Серебро», песня называется «Дыши». А прямо сейчас в нашей компании Анна Романова. Она расскажет, плод какого дерева раньше считался деньгами. Узнаем из горячей десятки.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кокосы долгое время оставались для жителей северного полушария экзотикой. Они не могут расти в холодном климате и нуждаются в океанских приливах. Сегодня кокосы. В Микронезии у берегов Восточной Африки вплоть до начала 20 века кокосы были официальными деньгами. Налоги тоже собирались кокосами, а за вырубку плодородной пальмы без разрешения вождя могла грозить смертная казнь. Строение кокоса – шедевр природной инженерии. Это идеальный непотопляемый поплавок. Кокос может дрейфовать в соленой воде океана до 100 дней, преодолевая тысячи километров. Соленая вода не проникает внутрь, а запаса пресной кокосовой воды и мякоти внутри хватает, чтобы семя проросло прямо на голом песке дикого пляжа вообще без почвы. Кокосовые пальмы физиологически нуждаются в разрушительных тропических штормах. В обычных условиях упавший кокос просто смоет приливом обратно в океан, где он погибнет. Только мощные штормовые волны способны забросить его далеко за линию прибоя. Глаза кокоса – это прорастающие поры. Через одно из них кокос прорастает, а две других – это аварийные клапаны для сброса давления газов, если жидкость внутри вдруг начнет бродить на солнце. Кокосы – это растительный стимулятор большой силы для раков крабовых воров. Они способны чуять кокосы за несколько километров и забираются ради них на высоту 10-этажного дома. Кокосовое волокно, коир, обладает феноменальной прочностью и не гниет в соленой воде. Его использовали для создания уникальных боевых доспехов в Полинезии. Кокосовые доспехи не может пробить даже зуб акулы или костяной кинжал. Во время Первой мировой активированный уголь, полученный из обугленной скорлупы кокоса, был ключевым компонентом противогазов. Кокосовая мякоть содержит большой процент лауриновой кислоты. Эта кислота встречается преимущественно в грудном молоке человека, так что кокосовым молоком можно выкормить ребенка. Много кокосовой воды пить нельзя. Она содержит экстремально высокую концентрацию калия. Более 3 литров кокосовой воды за день может привести к остановке сердца. И что на первом месте? В Таиланде и Малайзии существуют официальные школы для обучения свиноохотных макак сбору кокосов. Одна обученная обезьяна способна собрать до 1600 кокосов в день, в то время как человек не более 80. В местном праве макаки имеют особый юридический статус. Владельцы плантации обязаны обеспечивать им пенсию и регулярные перерывы в работе. А за жестокое обращение с кокосовыми макаками грозит реальный тюремный срок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Радио Омега. Никельбэк, When We Stand Together. На улице плюс 20 градусов, завтра будет прохладнее, погоде подробнее через минуту. Также на подходе у нас Куш-Куш, Fight Back With A Love Tonight. Но прежде на Радио Омега с новостями к нам Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. С сегодняшнего дня ужесточается контроль за мигрантами. В том числе пролонгируется эксперимент по внедрению дополнительных мер учета иностранцев на территории России. Речь в том числе идет об обязательном сборе биометрических данных мигрантов. Июнь в Самарской области будет прохладнее, чем обычно. Средняя температура ожидается на уровне 18-20 градусов. При этом, по прогнозам, месячное количество осадков предполагается около нормы. Первая неделя июня в регионе будет дождливой. Самарские абитуриенты и их родители стали мишенью мошенников. Злоумышленники выходят на связь с семьями, представляясь сотрудниками бухгалтерии вузов, и убеждают жертв в необходимости срочной предоплаты для финального закрепления места на платном отделении. Мошенники запугивают отказом в зачислении или передачей места другому кандидату, настойчиво требуя оплаты прямо сейчас. Диана Шнайдер сегодня попробует пробиться в четвертьфинал Ролан-Гаррос. В 1/8 соперницей 22-летней уроженки Жигулевска будет американка Мэдисон Кис. Ролан-Гаррос, общий призовой фонд которого составляет 61 миллион евро, продлится до 7 июня.
0: На Радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: радио Омега 106.9 FM. Только что Агата Кристи. Далее у нас с вами золотая коллекция, в которой Connell 74-75, Sugar Babes Shape. А в начале нашей с вами тройки песня о мечте. Называется Валерий, или по-нашему Валерия, группы Joy.
1: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 1220.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
5: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
6: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. 13 часов 1 минута в Тольятти. Прямо сейчас свежие новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Президент Путин поручил ФСБ и правительству обеспечить доступ к ключевым интернет-сервисам даже в периоды ограничений, связанных с безопасностью. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. В списке важнейших сервисов – система оказания медпомощи, портал госуслуги и платежные системы. В последний год в России ограничения затронули популярные мессенджеры и платформы. Кроме того, регионы столкнулись с ограничениями мобильной связи. В ряде районов интернет работает только по белым спискам уже более полугода. В Самарской области сегодня утром на полтора часа объявляли беспилотную опасность. Небо над регионом не закрывали, ограничения на полеты не вводились. Аэропорт Курумыч работал штатно. Официальных пляжей в Самарской области станет больше. Расширить список мест для организованного отдыха поручили региональные власти. Сейчас в реестр официальных включены 73 пляжа. В прошлом году их было меньше 50. Официально пляжный сезон должен стартовать до середины июня. В Самаре всего 111 автобусов, трамваев и троллейбусов оснащены кондиционерами. Об этом сообщили в мэрии. Там добавили, что если в салоне недостаточно прохладно, пассажиры могут сообщить об этом водителю или кондуктору. Настройки легко регулируются. А сообщить о проблемах в общественном транспорте, в том числе грязи, пыли, неработающих кондиционерах, можно по телефону горячей линии департамента транспорта, через официальные страницы в соцсетях или платформу «Госуслуги. Решаем вместе». На наступившей неделе в Самарской области будет преобладать дождливая погода с температурой от плюс 17 до плюс 22 градусов. К выходным воздух прогреется до плюс 26. До среды включительно прогнозируются грозы. Сегодня действует предупреждение о порывистом ветре, возможен град. По ночам минимальная температура на неделе ожидается в районе плюс 6 градусов. Эксперты назвали профессии, которые останутся в зоне риска до 2027 года. Компании продолжат избавляться от дублирующих функций и нерентабельных направлений, чтобы сократить свои расходы. Массового найма, как раньше, не будет. Работодатели будут точно искать высококвалифицированных специалистов, способных приносить бизнесу максимальную пользу. Наиболее уязвимыми останутся сотрудники IT, финтеха и диджитал-маркетинга, а еще административный персонал и менеджеры среднего звена, чьи задачи все чаще передаются искусственному интеллекту. Мальчиков в России страхуют в два раза чаще, чем девочек. Чаще всего полисы оформляют для детей 9 и 14 лет. На мальчиков пришлось 64% всех полисов, на девочек 36%. Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на данные Сберстрахования к отмечаемому сегодня Дню защиты детей. Больше всего детских полисов оформляют по программам защиты от несчастных случаев и спортивных травм. На втором месте – полисы защиты от укусов клещей. Доллар на сегодня 71 рубль 2 копейки. Евро 82 рубля и 64 копейки.
0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 14-16.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.

На радио Омега, Army of Flowers, это наш с вами пятерка песен только про любовь. В ней скоро Юритмикс, а до этого еще послушаем Зиверт, «Зеленые волны». Кстати, Зиверт в одном из недавних интервью призналась, что хотела бы попробовать себя в опере. А еще она добавила, что верит в реинкарнацию. В одной из прошлых жизней она была итальянкой.

Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78.

говорить, так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, оставь.

0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
1: Это радио Омега.

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега, Константин Никольский, музыкант. Еще больше красивой музыки у нас с вами на подходе. Скоро откроются золотые коллекции. В ней Sonic Sky, Celine Dion, A New Day Has Come, а еще Pink Floyd, Another Brick in the Wall. С этого хита начнем золотую коллекцию Радио Омега.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 35-066.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик «Стройинвестиции» премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама.
2: Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74 39 99. Застройщик ООО «Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Мы делаем ваш отдых удобным и комфортным. Экипировка для охоты, рыбалки и активного отдыха в магазинах «Алтын спецодежда».
1: Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Сайт altinsis.rf.
2: Лето. Волшебная пора романтических вечеров и головокружительных признаний. Подарите частичку души своим близким. Рафаэлло в миндале. Всего 299,99 за 150 граммов наслаждения. Миндаль. Дарите чувства еще вкуснее.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Сито.
1: Прекрасного вам понедельника в компании любимой музыки Радио Омега. Только что Деспасито. А дальше у нас с вами песня про то, что обязательно нужно загадывать желание, знать, чего хочешь, ведь все пренепременно сбудется. Споют нам братья Гримм.
2: Реклама.
3: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
4: ТРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16.00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория «Б+».
3: ТРК «Капитал».
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг-проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: на радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: На радио Омега Джейсон Донован, Sealed with a Kiss. И с первым днем лета всех нас будем ловить каждый его момент. Далее на радио Омега золотой коллекции. В ней Джоан Осборн, One of Us, Моджо, Леди, еще Рик Эстли, Never Gonna Give You Up на радио Омега.
1: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
4: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: Радио Омега, Светлана Владимирская. А дальше у нас с вами композиция, которая подарит нам ощущение невесомости. Она называется «Glide», что можно перевести как «Пари».
1: Реклама.
2: ТРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16:00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ТРК «Капитал».
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио

0: реклама. Работаете в сложных условиях? Алтын спецодежда знает, как защитить вас. Современная спецодежда для сварщиков, влагозащитные костюмы, термостойкая экипировка. Все для вашей безопасности и комфорта. Дзержинского 68А и Лесная 36.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: на радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: модельер Карл Лагерфельд считал эту певицу своей музой. Эми Вайнхаус. Композиция называется «Back to Black». Дальше у нас с вами на Радио Амикс «Золотые коллекции». В ней Queen, The Show Must Go On, также Кошин Кэтч, а еще Джордж Майкл, Faith. Радио Омега для вас через минуту.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры «Горгонзола», «Рокфор» и «Голдблю» от «Шонфилд». Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 209 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, старом квартале, где время бережно хранить традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78 92 92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Радио Омега, смысловые галлюцинации, звезды 3000. С первым днем лета всех нас, и пусть лето подарит вам много приятных моментов. Из приятного впереди Милен Фармер, до этого еще Алекс Уоррен. Композиция называется «Fever Dream», и, между прочим, она новая. Послушаем ее на Радио Омега.
1: Реклама. 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
3: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: На радио Омега Фулскадена Лимон 3. Вам желаю прекрасного понедельника, хорошего настроения. И время уже заглянуть в нашу золотую коллекцию в New Westlife Lighthouse Family. А еще Sandra in the Heat of the Night. С этого хита начнем золотую коллекцию радио Омега.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: answer.
1: Летний хит.
2: Рок-н-ролл. Латино. Диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
3: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
4: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: на радио Омега, Оливия Адамс. Вам хорошего вечера. Спасибо, что проводите его здесь вместе с нами. Поздравляю вас, кстати, с первым днем лета. Еще сегодня Международный день защиты детей, а также Всемирный день их родителей. Что касается музыки, далее на радио Омега, Агата Кристи.
1: Реклама. Отдых – это хорошо, а отдых с Алтын спецодежда – это здорово. Отличный выбор удобной одежды для рыбалки, охоты и активного отдыха в магазинах Алтын спецодежда. Наш сайт – altinsis.rf.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Яркая латиноамериканская звезда Дженнифер Лопес на радио Омега. Дальше у нас с вами тоже звезды не менее яркие. Bike on Dios, Evanescence, а еще Лес Макьон с хитом Love is Just a Breath Away на радио Омега для вас в золотой коллекции.
1: Реклама. 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов Лига. Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега Виагра. Меня зовут Алена Богданова. Я пока еще здесь с вами. Прекрасного вам вечера понедельника. Далее Тедди Свимс. Послушаем его новый хит «Мистер Ноу и Тол» на Радио Омега.
1: Реклама. 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
2: Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево» 82,5% жирности, всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122.0.
1: Алтынспецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика, ботинки с защитой, удобные краги, современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Прекрасного вам вечера понедельника в компании любимой музыки радио Омега. Далее у нас Дэвид Гетта и Сия. Послушаем Flames. Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кокосы долгое время оставались для жителей северного полушария экзотикой. Они не могут расти в холодном климате и нуждаются в океанских приливах. Сегодня кокосы. В Микронезии у берегов Восточной Африки вплоть до начала 20 века кокосы были официальными деньгами. Налоги тоже собирались кокосами, а за вылку плодородной пальмы без разрешения вождя могла грозить смертная казнь. Строение кокоса – шедевр природной инженерии. Это идеальный непотопляемый поплавок. Кокос может дрейфовать в соленой воде океана до 100 дней, преодолевая тысячи километров. Соленая вода не проникает внутрь, а запаса пресной кокосовой воды и мякоти внутри хватает, чтобы семя проросло прямо на голом песке дикого пляжа вообще без почвы. Кокосовые пальмы физиологически нуждаются в разрушительных тропических штормах. В обычных условиях упавший кокос просто смоет приливом обратно в океан, где он погибнет. Только мощные штормовые волны способны забросить его далеко за линию прибоя. Глаза кокоса – это прорастающие поры. Через одну из них кокос прорастает, а две других – это аварийные клапаны для сброса давления газов, если жидкость внутри вдруг начнет бродить на солнце. Кокосы – это растительный стимулятор большой силы для раков крабовых воров. Они способны чуять кокосы за несколько километров и забираются ради них на высоту 10-этажного дома. Кокосовое волокно, коир, обладает феноменальной прочностью и не гниет в соленой воде. Его использовали для создания уникальных боевых доспехов в Полинезии. Кокосовые доспехи не может пробить даже зуб акулы или костяной кинжал. Во время Первой мировой активированный уголь, полученный из обугленной скорлупы кокоса, был ключевым компонентом противогазов. Кокосовая мякоть содержит большой процент лауриновой кислоты. Эта кислота встречается преимущественно в грудном молоке человека, так что кокосовым молоком можно выкормить ребенка. Много кокосовой воды пить нельзя. Она содержит экстремально высокую концентрацию калия. Более 3 литров кокосовой воды за день может привести к остановке сердца. И что на первом месте? В Таиланде и Малайзии существуют официальные школы для обучения свиноходных макак сбору кокосов. Одна обученная обезьяна способна собрать до 1600 кокосов в день, в то время как человек не более 80. В местном праве макаки имеют особый юридический статус. Владельцы плантации обязаны обеспечивать им пенсию и регулярные перерывы в работе. А за жестокое обращение с кокосовыми макаками грозит реальный тюремный срок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: А это песня о лирическом герое, который в жизни уже многое что повидал, но готов открыть новую страницу. Анкора Виво, Адриано Челентано, только что. Дальше у нас с вами еще золотая коллекция, в ней мистер Президент, Ace of Base, а также Джо Дассен на радио Омега.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
6: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
7: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
8: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик «Стройинвестиции» премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама.
2: Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74 39 99. Застройщик ООО «Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
4: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia-центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia-центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
1: Радио Омега.
5: Инструментальная музыка. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: хит. Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Реклама.
1: Алтын спецодежда. Все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsis.ru.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик «Стройинвестиции» премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Унция переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили «Унция» отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гогья». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальной настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от «БМВ».
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 1220.
6: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Разбуди меня. Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, держите в уме главные цели. Не надо отвлекаться на мелочи, даже если в моменте они кажутся более важными. Тельцы, возможно, моменты сомнений и колебаний, однако все поборет чувство долга и ваша ответственность. Близнецы, пришло время начинать подготовку к новому этапу работы или личной жизни. Хорошо бы уладить спорные финансовые вопросы. Раки, вы можете ощутить потерю сил или эмоциональное истощение. Не надо заставлять себя заканчивать дела, во что бы то ни стало. Львы, не стоит делать никакие дела, если вы не уверены в их конечной цели. Растрата сил впустую, дорогое удовольствие. Девы, день уточнения планов и приведения их в соответствии с текущей обстановкой. Не позволяйте эмоциям влиять на решение. Весы, настал момент контроля, что уже сделано, что происходит прямо сейчас и что еще нужно сделать. Скорпионы, велика вероятность выявить ошибку или обнаружить обман, могут разрушиться иллюзии относительно кого-то из вашего окружения. Стрельцы, день настройки на новый образ мыслей и действий. Хорошо бы напомнить себе план действий на ближайшее время. Козероги, хороший день для старта новых проектов. Ваша голова будет ясной, а эмоции спокойными, как никогда. Водолеи, отложите активные действия на другой день. Это день наведения последнего глянца на текущие планы. Рыбы, если будете делать что-то важное, оставьте место импровизации. Жесткие сценарии не подойдут.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево» 82,5% жирности, всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
4: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 14-16.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: Спасибо. Trop jeune pour mourir.
1: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 106.9 FM. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 14-16.
2: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ 63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, держите в уме главные цели. Не надо отвлекаться на мелочи, даже если в моменте они кажутся более важными. Тельцы, возможно, моменты сомнений и колебаний, однако все поборет чувство долга и ваша ответственность. Близнецы, пришло время начинать подготовку к новому этапу работы или личной жизни. Хорошо бы уладить спорные финансовые вопросы. Раки, вы можете ощутить потерю сил или эмоциональное истощение. Не надо заставлять себя заканчивать дела, во что бы то ни стало. Львы, не стоит делать никакие дела, если вы не уверены в их конечной цели. Растрата сил впустую, дорогое удовольствие. Девы, день уточнения планов и приведения их в соответствии с текущей обстановкой. Не позволяйте эмоциям влиять на решение. Весы, настал момент контроля, что уже сделано, что происходит прямо сейчас и что еще нужно сделать. Скорпионы, велика вероятность выявить ошибку или обнаружить обман, могут разрушиться иллюзии относительно кого-то из вашего окружения. Стрельцы, день настройки на новый образ мыслей и действий. Хорошо бы напомнить себе план действий на ближайшее время. Козероги, хороший день для старта новых проектов. Ваша голова будет ясной, а эмоции спокойными, как никогда. Водолеи, отложите активные действия на другой день. Это день наведения последнего глянца на текущие планы. Рыбы, если будете делать что-то важное, оставьте место импровизации. Жесткие сценарии не подойдут.
3: Романтический вечер на радио.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 14-16.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вид.

0: романтический вечер. 106,9 FM. Радио Омега.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.
2: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа. СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.